Сейчас мы готовы тебе бегать, если ты поман, а я... Уиншкак, какая джинска много, не смега, я уиншкак, я могу уиншкак, я обтадишка, не смега, я уйду по джимон, а куча джишка, я буксим, но джим, я убегу, а джим, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я не бегу, я

Сосма, когда ты себе гадишь, ты поман, ай, уншкак, какая джминском дога, ты мега, я уншкак, я могу его сегодня обтадить, я джинс мега, я уда пачмон, а куча джинс гадишь, я буксим, но джим, я убегу, а джим свен, не пяти лонгчев.